стерния вет, боль изгнания шипов, суицид назначен условно. Камера Силенс даст последний кровь, песни вечности жить свободно.